Какой у вас IQ? Какой у вас IQ? Скажите, пожалуйста, какой у вас IQ? What is your IQ?